А в Фрайбург без фитика лавишь летает, не умей на кума. Не умей на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на сеазаде ухачу еще идет.